0: Jak duchtary ci kady?
1: Iri w tym gołej dusza. Iri co kady?
0: Eme, kady dam olay.
1: O, manum na menu.
0: Echt, koor doch am Wasser. Na dat ne.
2: Zurück zu euren Positionen.
3: Что у тебя как?
4: Тебя как замочили?
3: Меня выстрелили в грудь.
4: А мне прям сердце попали. Сердце на две части порвало.
3: Сердце на две части, да?

0: Тебя как замочили?
1: Меня выстрелили в грудь.
0: В грудь? А мне прям сердце попали. Сердце на две части порвало.
1: Сердце на две части, да?